спаси люди Твои и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей, сохрани, освяти любящее благолепие Дому Твоего. Ты тех воспрослави Божественную Твою силою и не остави нас от